0: Привет, ребята! Зачем вы меня позвали, а?
1: Паникуй, все в порядке. У нас для тебя бонус.